0: И вечерас семеница Ричковки за заима Хачича горажде. Kada neko spomene
1: sve mi se okre
0: Semir Cerić Koke.